0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама по случаю национального праздника страны Дня независимости. В рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарова провела ряд встреч. Встречи в Бишкеке. Новая глава многовекторной внешней политики Азербайджана. Аналитический материал. А теперь подробнее. Отношения между Азербайджаном и Вьетнамом основаны на традициях взаимного уважения, доверия и дружбы. Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, президенту Социалистической республики Вьетнам То Ламу по случаю национального праздника этой страны Дня независимости. Глава государства отметил, что активизация контактов на высоком уровне в последние годы, расширение политического диалога сформировали благоприятные условия для более широкого сотрудничества. Сегодня имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения нашего взаимодействия в ряде областей, в частности в торгово-экономической, энергетической, промышленной, транспортной, туристической, образовательной и гуманитарной сферах, говорится в письме президента Азербайджана. 1 сентября завершился рабочий визит президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева в Кыргызскую республику. В международном аэропорту Манаса в честь главы нашего государства был выстроен почетный караул. Президент Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожал председатель кабинета министров Кыргызстана, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев. Президент России Владимир Путин по завершении рабочего визита в Кыргызстан и участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке ответил на вопросы журналистов. Отвечая на вопросы о переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Владимир Путин отметил, что нынешняя ситуация позволяет и перевернуть страницу в армяно-азербайджанских отношениях и двигаться дальше без конфликтов, разблокировать инфраструктуру, открыть границы и создать новые возможности для экономического развития и инвестиций.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: Посылы Азербайджана на платформе Шанхайской организации сотрудничества «Плюс», новые геополитические реалии и многостороннее сотрудничество. В условиях ускорения геополитических трансформаций и формирования многополярного миропорядка в современной системе международных отношений неуклонно возрастает значимость платформ регионального и глобального сотрудничества. В этом контексте встреча, состоявшаяся 1 сентября в Бишкеке, столице Кыргызской республики, в формате ШОС+, имеет огромное значение для укрепления политического диалога, взаимного сотрудничества и принципов многосторонности между государствами. Участие президента Азербайджана Ильхама Алиева в этой встрече и его выступление продемонстрировали позицию страны в отношении региональных процессов, вопросов международной безопасности и новых геополитических реалий. В своем выступлении в Бишкеке президент Ильхам Алиев сделал особый акцент на стратегическом характере отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Как отметил глава государства, подписание договора о союзнических отношениях между двумя странами в ходе государственного визита, состоявшегося месяцем ранее, вывело азербайджано-кыргызские связи на качественно новый уровень. Этот документ не только закрепляет правовые и политические основы двусторонних отношений, но и служит важным политическим сигналом, свидетельствующим об укреплении солидарности и взаимной поддержки в рамках тюркского мира. Стремительное развитие отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном в последние годы имеет особое значение в контексте углубления связи между Центральной Азией и Южным Кавказом. Расширение сотрудничества в транспортной, энергетической, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах способствует формированию более тесных экономических и геополитических связей между этими двумя регионами. Этот процесс взаимно подкрепляется как положением Азербайджана на маршрутах транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, так и растущим интересом государств Центральной Азии к расширению доступа к мировым рынкам. Важным аспектом выступления президента Ильхама Алиева стал вопрос о новых реалиях в сфере безопасности, складывающихся на Южном Кавказе. Глава государства охарактеризовала парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией как исторический шаг на пути к завершению 30-летнего конфликта.
1: Немногим более года назад Азербайджан и Армения положили конец конфликту, длившемуся более 30 лет, парафировав текст мирного соглашения. Тем самым регион Южного Кавказа, бывший зоной многолетних конфликтов, превращается в зону мира. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в 1993 году, были выполнены спустя 30 лет, 3 года назад. Азербайджан уже поставляет в Армению нефтепродукты и обеспечивает транзит грузов третьих стран. Совместно с Арменией мы работаем над увеличением объема взаимной торговли, расширением ее номенклатуры

0: созданием новых наземных транспортных коммуникаций.
1: Таким образом, встреча в формате ШОС Плюса, прошедшая в Бишкеке, продемонстрировала взаимосвязи ключевых направлений внешней политики Азербайджана, стратегического сотрудничества с тюркским миром, расширение связи со странами Центральной Азии, содействие установлению устойчивого мира на Южном Кавказе и укреплению многосторонней дипломатии. Один из главных посылов выступления президента Ильхама Алиева заключается в том, что в условиях новых геополитических реалий Азербайджан выступает не просто участником региональных процессов, а активным субъектом, участвующим в формировании новой архитектуры сотрудничества и безопасности. Укрепление связи между Южным Кавказом и Центральной Азией, расширение транспортно-экономических маршрутов, углубление интеграции тюркских государств и отстаивание принципов многосторонности на международных площадках наполняют стратегическим содержанием региональную и глобальную дипломатическую повестку Азербайджана.
2: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Встречи в Бишкеке. Новая глава многовекторной внешней политики Азербайджана. Саммит Шанхайской организации сотрудничества, прошедший в Бишкеке и приуроченный к 25-летию организации, стал важной политической площадкой для внешнеполитической повестки Азербайджана. Участие президента Ильхама Алиева в заседании ШОС, состоявшемся в формате ШОС+, вновь продемонстрировало активную роль Азербайджана в различных политических и экономических процессах, а также в сфере безопасности на всем евразийском пространстве. Впрочем, значение визита в Бишкек не ограничивалось лишь рамками самого саммита. Двусторонние встречи, проведенные в ходе визита, показали, что Азербайджан одновременно поддерживает политический диалог по ряду ключевых региональных направлений, и хотя переговоры с лидерами Турции, Ирана, Казахстана и Армении затрагивали разные вопросы, каждый из них отражал важный аспект региональной политики Азербайджана. Комментируя это событие, депутат парламента Нагиф Гамзаев отметил: «В этом смысле саммит Шанхайской организации сотрудничества перерос в формат простой многосторонней площадки, став своего рода полигоном для развития двусторонних отношений. Безусловно, событием, привлекшим наибольшее внимание, стала встреча с премьер-министром Николом Пашиняном. Стороны уделили особое внимание совместной декларации, подписанной в Вашингтоне 8 августа 2025 года, а также парафированию согласованного текста мирного договора. Это свидетельствует о том, что процесс не ограничивается лишь бумажными договоренностями, а подкрепляется прямыми контактами между лидерами. Для Баку важно проведение встречи на нейтральной территории, поскольку это служит сигналом как для внутренней, так и для международной аудитории о том, что переговорный процесс продолжается. Встреча с президентом Токаевым носила преимущественно символический и дипломатический характер. Президент поздравил с прошедшими в Казахстане парламентскими выборами и подтвердил продолжительность стратегического партнерства. Тем не менее, подобные рабочие встречи способствуют формированию институциональной памяти этого союза. В то же время встреча с президентом Ирана Пезешкианом проходила в более сложной обстановке. На фоне региональной напряженности Баку вновь заявил о своей приверженности курсу на мир и переговоры. И хотя это была официальная дипломатическая позиция, поддержание открытого канала связи с Тегераном сохраняет для Азербайджана стратегическое значение. Это крайне важный вопрос, особенно в контексте обеспечения безопасности границ и функционирования транспортных коридоров. Таким образом, двусторонние встречи, состоявшиеся в ходе визита, вновь продемонстрировали многогранный характер региональной дипломатии Азербайджана и растущий геополитический вес страны. Общая картина дипломатической активности в Бишкеке свидетельствует о том, что Азербайджан выступает не просто как наблюдатель за процессами в рамках меняющейся системы международных отношений, а как государство, активно проводящее политический курс, основанный на собственных национальных интересах и региональных приоритетах.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарва встретилась с президентом Республики Гана Джоном Драманией Махамой. В ходе встречи стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Ганой, состоялся обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества. Говорилось о наличии возможностей для расширения сотрудничества в различных направлениях. Были затронуты вопросы установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ганой, а также международного сотрудничества. Подчеркивалась важность дальнейшего укрепления взаимной поддержки и сотрудничества на международных платформах. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарова 1 сентября в рамках рабочего визита в Сербию встретилась с президентом Федеративной Республики Сомали Хасаном Шейхом Махмудом. В ходе беседы отмечалась важная значимость межпарламентских связей, которые являются важным направлением межгосударственных отношений. Спикер Сахи Багафарова заявила о готовности Милли Меджлиса Азербайджана к дальнейшему развитию связи с парламентом Сомали. Председатель Милли Меджлиса поделилась мнениями о проделанной парламентской сессии движения неприсоединения работе. В ходе беседы были обсуждены перспективы развития отношений между Азербайджаном и Сомали, межпарламентское сотрудничество и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. В рамках рабочего визита в Республику Сербия председатель Милли Меджлиса Сахи Багафарова встретилась также с председателем Национальной народной ассамблеи Алжирской народно-демократической республики Халиды Буфедеч. На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах отношений между двумя дружественными странами. Подчеркивалась значимость взаимных визитов и встреч на уровне председателей парламентов, а также депутатов в расширении сотрудничества. В ходе беседы стороны коснулись деятельности парламентских групп дружбы, играющих важную роль в углублении сотрудничества. В ходе встречи стороны также провели обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 2 сентября в Баку начала работу 4-я международная конференция по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», организованная совместно агентством Азербайджанской республики по разминированию «Анама» и представительством ООН в Азербайджане. Помощник президента Азербайджанской республики, заведующий отделом по вопросам

Вопросом внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев зачитал обращение президента Ильхама Алиева к участникам конференции. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии на тему «Противоминная деятельность как основа восстановления городов», «Международное сотрудничество и донорские механизмы для поддержки безопасной противоминной деятельности в Азербайджане», «Гуманитарное разминирование для устойчивых общин». Состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством Азербайджанской Республики по разминированию АНАМА и Региональным центром АСИАН по противоминной деятельности. Конференция завершит работу 3 сентября. Саудовская Аравия выделила 3 миллиона долларов на работу по гуманитарному разминированию в Азербайджане. Об этом заявил представитель МИД Саудовской Аравии Салим Аль-Кахтани в Баку на 4-й международной конференции на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городских территорий. Установление высоких стандартов безопасности для безопасных населенных пунктов». В свою очередь, первый джентльмен Словении, член попечительского совета ITF Алиш Мусар заявил, что опыт Азербайджана в сфере противоминной деятельности заслуживает большего международного признания и внимания. Группа журналистов из Азербайджана посетила северную границу Израиля и ознакомилась с обстановкой в приграничных районах с Ливаном, а также с основными вызовами, связанными с присутствием Хезболлы в этой зоне. Основатель и президент исследовательского и образовательного центра «Алма» Сарид Захави представила журналистам информацию о текущей ситуации в районе границы. Изменения политической ситуации в Сирии и Ливане пошатнули силу группировки «Хезболлах». В принципе, у Израиля и у правительства Ливана общие интересы в разоружении группировки. Поэтому мы надеемся на благоприятный исход, сказала она.

Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Перо Жуана Фонса Сан-Пьетро, новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Дмитро Шлопаченко и делегацию во главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юнгом. В Баку прошел второй день 4-й международной конференции по противоминной деятельности. От энергетики к транспорту. Зангезурский коридор открывает новый этап – аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо капитанам-регентам Республики Сан-Марино Али Чемини и Владимиру Сельве по случаю национального праздника этой страны. В письме выражаются сердечные поздравления и пожелания постоянного благополучия и процветания народу Сан-Марино. Глава государства принял президента парламентской ассамблеи ОБСЕ Перо Жуана Понса Сан-Пьетро. В ходе беседы было выражено удовлетворение контактом.

0: и политическим диалогом Азербайджана с парламентской ассамблеей ОБСЕ, в отличие от некоторых европейских парламентских институтов. Была подчеркнута важность демонстрации сбалансированного подхода ко всему пространству ОБСЕ и в повестке парламентской ассамблеи ОБСЕ. На встрече были затронуты вопросы межкультурного диалога, с удовлетворением отмечен роль и вклад Азербайджана в этот процесс. Коснувшись значимости проходящей в Баку 4-й международной конференции по разминированию на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», президент парламентской ассамблеи ОБСЕ сообщил, что проблема мин входит и в повестку руководимой им структуры. 2 сентября президент Ильхам Алиев принял новоназначенного резидента-координатора ООН в Азербайджане Дмитру Шлопаченко. Отметив, что сегодня в Баку проходит 4-я международная конференция по противоминной деятельности на тему «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Установление стандартов передового опыта для обеспечения безопасности населенных пунктов», резидент-координатор ООН сказал, что в нашей стране также пройдет климатическая неделя ООН. Дмитрий Шлопаченко высоко оценил поддержку, оказываемую Азербайджаном, деятельности соответствующих структур ООН. Глава нашего государства также рассказал о широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, отметил масштабы минной проблемы, с которой столкнулась наша страна. На встрече также обсуждались экологические вопросы, связанные с улучшением экологической обстановки на трансграничных реках в регионе Южного Кавказа, проведением мониторинга в этой сфере, обмелением Каспийского моря. Второго сентября глава государства принял делегацию в главе с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китайской народной республики Инг Йонгом. Взаимная поддержка, невмешательство во внутренние дела друг друга, равные представления каждой страны в мировом масштабе и политика, направленная на сотрудничество, а не на противостояние, полностью соответствуют нашей стратегии. Конечно же, важным сегментом нашего сотрудничества является связность. Проект «Один пояс, один путь», реализуемый по инициативе председателя Си Цзиньпина, полностью поддерживается Азербайджаном. Сегодня связность между Центральной Азией, Азербайджаном и Китаем является важным фактором глобального сотрудничества и безопасности, сказал глава государства в своем выступлении.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

Депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева приняла участие в 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием КОП-17, прошедшей в столице Монголии Улан-Баторе. В рамках мероприятия, объединившего высокопоставленных лиц из 196 стран, представителей международных организаций, экспертов, парламентариев и представителей академических кругов, был проведен ряд обсуждений. В рамках КОП-17 Азербайджан был избран членом региональной группы Центральной и Восточной Европы Бюро конференции и вице-президентом КОП-17. В то же время азербайджанская делегация председательствовала на пленарных обсуждениях. Наряду с этим завершилось успешное председательство Азербайджана в региональной группе Центральной и Восточной Европы, охватывающей 2024-2026 годы. В связи с невозможностью избрания нового председателя на основе единогласного решения региональной группы была достигнута договоренность о продолжении деятельности Азербайджана в качестве сопредседателя. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим литовским коллегой Кестутисом Будрисом. В ходе разговора обсуждены текущее состояние и перспективы развития Азербайджана-литовских двусторонних отношений. Стороны отметили важность продолжения политического диалога и дальнейшего расширения сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Министры также обсудили вопросы региональной безопасности, текущую ситуацию на Южном Кавказе и работу, проводимую для обеспечения прочного мира и стабильности в регионе, а также другие международные вопросы, представляющие взаимный интерес. В Баку прошел второй день 4-й международной конференции по противоминной деятельности. Конференция посвящена теме «Гуманитарное разминирование для восстановления городов. Определение стандартов совершенства для безопасных населенных пунктов». Конференция призвана привлечь внимание международного сообщества к минной проблеме Азербайджана, укрепить партнерство в сфере гуманитарного разминирования, обсудить роль устранения минной угрозы в процессе безопасного и устойчивого восстановления, обменяться инновационными подходами и передовым опытом, а также мобилизовать международные усилия по ликвидации минной опасности. В 4-й международной конференции по противоминной деятельности участвовали более 400 представителей из 60 стран. По окончании конференции принята итоговая декларация. Разминирование в Азербайджане проводится с учетом будущего назначения территории и напрямую связано с программой «Великое возвращение» и региональным мастер-планированием. Об этом заявила глава Офиса программы ООН по населенным пунктам UN Habitat в Азербайджане Анна Суаве на панельной дискуссии в рамках 4-й международной конференции по противоминной деятельности. По ее словам, более 103 тысяч гектаров уже очищено для жилищного строительства и создания соответствующей инфраструктуры. Значительные территории также освобождены от мин для строительства автомобильных дорог, энергетической инфраструктуры и прочее. Она также отметила, что новую модель управления в Карабахе и Восточном Зангезуре обеспечивает координацию работ по разминированию, восстановлению территорий и возвращению населения.

0: В Ашхабаде состоялись очередные консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Туркменистана. Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульского управления МИД Эмиль Сафаров, а туркменскую сторону представил руководитель управления консульских услуг Довлетерат Муратов. В ходе консульских консультаций стороны обменялись мнениями относительно текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в консульской сфере. Делегации двух государств провели обсуждение вопросов защиты прав и интересов граждан обеих стран, включая упрощение действующих визовых режимов. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в области внутренних дел, гражданства, миграции, юстиции, образования и других важных направлений.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

От энергетики к транспорту. Заньезурский коридор открывает новый этап. Сегодня

Геополитическое значение Азербайджана определяется уже не только энергетическими проектами. Новые региональные реалии последних лет существенно укрепили стратегические позиции страны также в сферах транспорта, логистики и торговли. В этом контексте Зангезурский коридор рассматривается как один из проектов, способных изменить не только экономическую, но и геополитическую карту всего региона. Маршрут, который должен соединить Восток и Запад, Азию и Европу, будет способствовать ускорению грузоперевозок, расширению транзитных возможностей и углублению региональной экономической интеграции. Одновременно коридор создает предпосылки для формирования новой стратегической платформы на пересечении энергетических, транспортных и торговых маршрутов. Зангезурский коридор способен открыть новый этап регионального сотрудничества. Инициатива по созданию энергетических соединений с Турцией и новые возможности, которые формирует Зангезурский коридор, могут еще больше усилить интеграцию в сферах энергетики, логистики и торговли в регионе. В этом смысле Зангезурский коридор следует рассматривать не только как транспортный маршрут, но и как проект, имеющий стратегическое значение для энергетической безопасности и регионального сотрудничества. Именно поэтому Зангезурский коридор рассматривается не только как коммуникационная линия для перевозки грузов и пассажиров. Он оценивается как важный геоэкономический проект, способный укрепить энергетические потоки, торговые связи и региональные взаимодействия. Реализация проекта позволит не только усилить позиции Азербайджана в рамках среднего коридора, но и может превратить страну в один из ключевых логистических и транспортных узлов Евразии. Одним из ключевых посылов выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева на Бакинской энергетической неделе стала мысль о том, что природные ресурсы сами по себе не гарантируют развитие. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективно государство использует имеющиеся ресурсы, на какие цели направляются полученные доходы и каким образом они интегрируются в долгосрочную стратегию развития страны. Результаты, достигнутые Азербайджаном за последние 30 лет, наглядно демонстрируют успешность именно такого подхода. Доходы от энергетического сектора были использованы не только для обеспечения экономического роста, но и для модернизации инфраструктуры, развития человеческого капитала, укрепления обороноспособности, расширения международных связей и создания новых направлений развития экономики. В этом контексте главным преимуществом Азербайджана становятся уже не только его природные ресурсы, а способность превращать энергетический потенциал в инструмент долгосрочного развития, международного сотрудничества и укрепления стратегических позиций страны в регионе и мире. В результате энергетические ресурсы превратились не только в экономический актив, но и в один из факторов национальной мощи. Энергетическая политика, реализуемая Азербайджаном в последние годы, сыграла решающую роль в трансформации страны из регионального производителя энергоресурсов в стратегического партнера, вносящего вклад в глобальную энергетическую безопасность. Энергетическая политика, проводимая под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, выводит страну за рамки статуса государства, экспортирующего нефть и газ, и превращает ее в одного из важных участников обеспечения глобальной энергетической безопасности, а также активного участника процесса «зеленой трансформации». Эта стратегия способствует дальнейшему укреплению позиций Азербайджана как на региональном, так и на международном уровнях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении также объяснил сущность азербайджанской модели развития, отметив, что процессы, происходящие сегодня на глобальной энергетической арене, во многом стали возможны благодаря мудрой и прагматичной политике президента США Дональда Трампа. И еще раз, мы все очень благодарны ему. Страны не должны подвергаться осуждению за то, что у них есть нефть и газ, поскольку нефть и газ – это товар такой же, как любой другой. И каждая страна использует то, что имеется у нее в недрах или на морском дне для своего развития. Именно так обстояло дело с Азербайджаном в начале нашей независимости. Нефть и газ стали для нас единственным способом выжить в качестве независимого государства. Поэтому страны следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы, как они инвестируют средства, накопленные от развития энергетики, в развитие страны, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, как они инвестируют в вопросы зеленой повестки дня.
И я думаю, что пример Азербайджана может быть очень показательным, продемонстрировать, что когда вы открываете свою страну для международных

0: Инвестиций и проводите мудрую политику, основанную на национальных интересах, вы добиваетесь успеха. Эти слова главы государства отражают основную философию энергетической стратегии Азербайджана. В центре этой модели находится не сам факт наличия природных ресурсов, а их эффективное и дальновидное использование в соответствии с национальными интересами. Именно поэтому Азербайджану удалось превратить энергетические ресурсы не в источник зависимости, а в один из ключевых инструментов устойчивого развития, укрепления политической независимости и повышения международного авторитета страны. Сегодня Баку – это уже не просто столица страны, производящая энергоресурсы. Баку превратился в важную международную площадку, где обсуждаются вопросы глобальной энергетической безопасности, регионального сотрудничества, зеленого перехода и новых геоэкономических реалий. Путь, пройденный Азербайджаном за последние 30 лет, показывает, что природные ресурсы при грамотном и стратегически выверенном управлении способны стать не только источником экономического роста, но и инструментом укрепления международного влияния государства.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.